игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

может, я останусь с тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 7 часов.

Красная

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Реклама.
1: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 8 часов.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 14, а сегодня днем плюс 16 и небольшой дождь, к вечеру плюс 12 и также возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
8: 18+. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 14, а сегодня днем плюс 16 и небольшой дождь, к вечеру плюс 12 и также возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-85-15.

Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 9 часов.

0: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Главное деловое событие осени в Тюмени.
4: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
3: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
4: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
3: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
4: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС Брутилинь, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
5: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 10 утра. И всем большой привет, у нас с вами 13 сентября, воскресенье. Погодка такая задумчивая, можно отдохнуть, выспаться и, кстати, еще за это получить деньги. Как? Расскажу впереди.

армии Alicia Keys, Girl on Fire. Ну, просто красота, волшебство, магия, все это сегодня, ну, у каждого своя, конечно, магия утра, у нас воскресенье такое слегка влажное, тем не менее, отличная погода для того, чтобы провести день дома, может быть, с любимыми людьми или питомцами, посмотреть любимый фильм, а может быть, даже немного заработать. Вот если бы мы с вами были в Японии, именно так бы и произошло, потому что там ищут человека, который умеет спать лучше всех, победителю обещают более 1 миллиона рублей. Все, что нужно сделать, это 1.5 часа проспать. Очень хорошо, чтобы там создатели матрасов посмотрели, как вы на этом матрасе, собственно, и отсыпаетесь. Ну, красота! Надеюсь, что у нас в Вене тоже появятся такие интересные вакансии. Ну, а пока будем с вами мечтать под отличную музыку. Gaezers Brothers прямо сейчас. Боб Синклар, Кейза. Все это прямо по курсу.

0: жаргона.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Bauer calling out for you. Что, ловите уже через одну минуту.
3: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская

0: Всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна танцевальная вещица от Токсиса и Доры «Знак».
2: Ведь я уверен, что где-то в параллели найдут тебя в дуру, и у нас будет
1: ловить уже через одну минуту.
3: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

свои наушники, пожалуй, это и сделаю. Ну, а если вы хотите еще больше таких треков держать у себя буквально вот в кармане на любые случаи, скачивайте наше мобильное приложение «Красная армия», да и отправляйтесь хоть на пробежку, хоть на вечеринку, хоть на работу, хоть вообще по любым делам. Мы всегда рядом, здесь, и поможем отличной музыкой. Впереди у нас не менее классные истории. Диджей Смэш, Винтаж, Москва. Поностальгируем прямо сейчас. Алехандро, Рау, Wizkid, Russian, Свичи Цепонга тоже будут прямо сейчас, поэтому делай громче и настраивайся на классный день.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще один прекрасный тандем Кайго и Макс МС Наун «Take Me Back». Ну, просто супер бодрящая история. То, что нужно сегодня, буквально через минуту, уже здесь.
2: Реклама.
3: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 60

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 11. И всем большой привет, это я, Маша Бакута. У нас с вами 13 сентября, воскресенье. Мы продолжаем неспешно просыпаться и вливаться в этот день. Ну и еще рано, конечно, но про зиму мы поговорим впереди.

армии Jonas Blue и очень солнечная работа Girl, несмотря на нашу погоду сегодня. Ну, кстати, вот забегая вперед, кто-то уже, может быть, к зиме готовится, там соленья всякие заготавливает, может быть, пуховики новые себе смотрят или еще что-то. Что касается зимы в Тюмени, аномально теплая зима обещается нам уже в этом сезоне, да, в ближайшем. Предупреждают нас синоптики о том, что будет такое явление, как Эль-Ниньо, такое климатическое явление, которое подарит нам как раз теплую зиму на как минимум 5 градусов выше нормы. Поэтому отставить панику, холода нет, у нас с вами все тепло, все классно, и осень будет теплая, и зима будет классная, теплая, и мы с вами тоже будем в тепле, надеюсь, в уюте, в том числе сегодня. Хотите? Вообще из кровати не выбирайтесь. Под теплым одеялом, мне кажется, вообще самое классное времяпровождение этого воскресенья. Тем более, что у нас такая отличная музыка. The Weeknd, Альфарбен, Рен Миллер. Все это для вашего шикарного настроения этим воскресеньем.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 12 градусов, сегодня днем плюс 17. Ожидаем небольшой дождь в течение всего дня.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Отправимся на Манхэттен вместе с Карлитой и Софи Такер. Ну что, ловим такие позитивные вайбы уже через пару минут.
0: Реклама.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Знали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
10: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
11: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
12: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
13: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
14: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как там сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 12 градусов сегодня днем. Ожидаем дождь в течение вообще всего дня. Максимум плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прекрасная троица Филатов, Кэрос и СТ. «Там, где рассвет». Пускаем эту красоту к себе в динамике уже через пару минут.
0: Реклама.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент». Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
3: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

армии такой свежий, я бы сказала, электронный коллектив Тритикум. Петрунька, очень такая колоритная электронная работа на болгарском языке. Если коротко, то Петрунька — это девушка, которая танцует в хороводе, и там один парень спускается с горы по сюжету песни, и все никак не может вступить в этот хоровод, но видит вот эту Петруньку, влюбляется в нее и вступает с ней в хоровод. Ну, что же я вам все это рассказываю? Это может сделать и Антон Коль, потому что у него тоже болгарские корни. Самый наш такой жгучий ведущий на Красной армии, который еще и подарит вам прекрасные дары, потому что он у нас еще отличается щедростью. В шоу «Плюс Вайб» каждый будний день присоединяйтесь с 12 до 13 и, пожалуйста, выигрывайте поход в барбершоп, например, поход на концерт, отдых в загородном домике. Все это и не только дарит наш любимый Антон Колев в шоу «Плюс Вайб», так что присоединяйся, получай свои подарки, и будет тебе счастье.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна весьма приятная вещица «In My Blood» от Avalon Rockstan. Ловите уже через пару минут.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 2990 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
4: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
7: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Вару. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
8: 18+.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
9: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
10: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
10: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
11: Медицинский центр М+. Верь опыту.
12: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Вайп, вайп, плюс вайп
0: на Красной Армии.
13: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
2: Плюс вайп
0: на Красной Армии.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой.
1: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
2: В Тюмени 12. Всем огромный привет, это я, Маша Погода. У нас с вами 13 сентября. Мы продолжаем просыпаться вместе. И если у вас сегодня планы собраться с друзьями, у меня есть отличная для вас игра, расскажу впереди.

армии Риана и ее Disturbia. Очень красивая работа, которая буквально не стареет, да, всегда актуальна во все времена. Ну и во все времена, конечно же, актуальны нам встречи с друзьями, особенно когда вспоминаешь какие-то прикольные истории. Вот одна классная игра завирусилась для всех любителей собраться с друзьями, посмеяться. Игра называется «Айсберг истории». Самое веселое занятие для наших посиделок. Что нужно сделать? На ватмане рисуется огромный айсберг, и компания вспоминает совместные истории и располагает их по уровням. Чем ближе дно, тем больше нарастает градус так называемой жести. Поэтому всем советую попробовать эту игру, возможно, уже сегодня, в воскресенье. Прекрасный день, чтобы встретиться с самыми классными людьми. Ну и, конечно же, мы поддержим, как всегда, любимой музыкой. У нас на очереди Эйв, Немига, Мэри Гу. Поэтому делай громче и строй планы на это воскресенье.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Hugel и Moving to the Sun. Ну что, впускаем лучки солнышка уже через пару минут к нам сюда.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Захавил!

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня специальный выпуск Афиши. Говорим только про ТНФ. Разбираемся, какие события городского пространства открыты для всех и куда можно попасть с уровнем визитор. Все площадки находятся у Тюменского технопарка на Республике 142. В понедельник городское пространство

0: искусство встречается с алгоритмами. В 11:30 состоится разговор о Тюмени будущего, а в 13:30 начнется открытие форума с уникальным роботом Гариком, артистом, дирижером, танцовщиком. 0+. Во вторник в Креатив Хабе ТНФ в 10 утра нам представят программу «Родные города», а в 14:00 на форуме будут говорить об иммерсивных технологиях. В 16:00 начнется презентация тюменского косторезного промысла в программе «Знакомство с изделиями современных мастеров и их учителей». 0+. И обязательно планируем 15 сентября с 18:30 на уличной экспозиции ТНФ у Тюменского технопарка выступит группа «Танцы минус». Концерт доступен участникам с уровня «Визитор». Регистрация в личном кабинете ТНФ. 16+. В среду в городском пространстве ТНФ с 10 утра начнется муссходка, а в 17:00 разговор об адаптивности бизнеса. В интерактивной зоне «Просто о нефти» можно изучить керн и нефть под УФ-светом, собрать пазл «Нефтепровод» и пройти викторину. Доступ свободный. 0+. На площадке музея «Просто о нефти» в среду пройдут соревнования по робототехнике «Кибердром». Мы увидим, как 16 команд, 80 школьников Тюменской области в возрасте от 10 до 14 лет вживую управляют беспилотными летательными и подводными аппаратами, решая задачи на основе реальных производственных сценариев топливно-энергетического комплекса. Это возможность увидеть, как будущие инженеры уже сегодня пробуют себя в профессии, которая двигает экономику региона. 0+. В четверг в 10 утра нам расскажут, как маскоты и арт-тои становятся статусными подарками. В 14:00 начнется акустическое караоке-муссходки. Городское пространство и уличные экспозиции открыты для всех. 0+. Для мероприятий городского пространства отдельный билет не нужен, вход свободный. Чтобы оформить уровень «Визитор» и попасть на доступные участникам событий, в том числе на концерт «Танцы минус», надо зарегистрироваться через личный кабинет на официальном сайте ТНФ. Там же проверяйте возможные изменения программы. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Потрясающая работа от Лирик, аутентичная. Вся аутентичная. Ну что, будем петь и танцевать уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
6: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на География.

их очень классная работа «Супермодел», под которую очень хочется похулиганить. Вот почему-то такое настроение у меня сегодня. Надеюсь, что у вас тоже. Вы его разделяете, вы его поддерживаете. Ну и куда же нам, хулиганам, отправляться сегодня? Давайте посмотрим в нашу афишу. Там все подробно рассказано. Хотите на сегодня строить планы, хотите уже на там, понедельник, вторник. У нас тоже афиша ТНФ прекрасная есть. Поэтому заходите к нам в сообщество «Радио Красная Армия» ВКонтакте или в наш ВК-канал «Радио Красная Армия» и выбирайте события по душе, хулиганьте, а может быть, наоборот, будьте приличными, примерными, послушными. Мы рады абсолютно всем. Ну и, конечно, музыка хорошая у нас тоже имеется для абсолютно всех. Мерк и Кремон, также серебро, все это прям по курсу. Делай громче и настраивайся на отличное воскресенье.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алекс Уоррен и If Your Dream. Ну что, помечтаем уже через пару минут.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
7: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить, пора действовать.
12: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, _ domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 13 часов. И снова всем большой привет! У нас с вами 13 сентября, воскресенье. Мы неспешно встречаем этот день вместе. И почему бы нам с вами не отправиться в детский сад? Да, вы не ослышались. Отправ...

0: Красной Армии, Люси Чеботина, «Зеленые глаза». Ну, а мы с вами отправляемся прямиком в детский сад, как мы уже обсудили тут несколько минут ранее. А все дело в том, что российские детские сады оснастят правильными, так называемыми, игрушками на основе традиционных российских ценностей. Вполне возможно, что в тюменских садиках совсем скоро окажутся тоже наши российские игрушки. А я лично была бы очень рада Чебурашке, попугаю Кеше и Водяному, пожалуй, из мультика «Летучий корабль». Вот мой личный топ. Надеюсь, что вы разделяете тоже российские ценности и мультики. Вот, кстати, в воскресенье, мне кажется, идеальный повод посмотреть даже любимый мультик со своими любимыми детьми или, может быть, питомцами. У меня собака очень любит смотреть мультики вместе со мной. Ну, а мы с вами будем еще и при этом наслаждаться красивой музыкой. Впереди у нас Рэй, Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Вот такая прекрасная компания прямо сейчас с нами. Делай громче и настраивайся на потрясающее воскресенье.
1: Знаешь,

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мари Краймбрери и ее работа «Ты помнишь?».
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год.
1: Что, окунемся в воспоминания уже через пару минут.
3: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООО «ЦНС», Воротилинь, ОГНС 7-720-305-866-8-16+.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инкодок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Вайп на Красной Армии.
0: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
7: Плюс вайп
3: на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 14, днем небольшой дождь и плюс 15. Завтра днем также ожидаем небольшой дождь и плюс 16 градусов.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Новинка от Моны «Мама».
6: Ох, мама, мамочка, вытри мои слезы.
1: Послушаем уже через пару минут.
0: Реклама.
7: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
8: Тройная выгода. ВЭН плюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М плюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
11: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

На Красной Армии диджей Гожа, Мичико. Очень завирусившийся трек в соцсетях. Ну, кстати, еще больше таких треков классных, которые подойдут для ваших рилсов, каких-нибудь клипов, можно найти у нас на сайте radarmi.fm. Заходите в раздел «Новинки», смотрите, что же у нас сейчас вирусится по всему миру, и забирайте себе самые классные треки для своих видосиков, да и просто для хорошего настроения. Ну и впереди мы, кстати, тоже поделимся прекрасными работами. Здесь вам, пожалуйста, и Акмаль «Любовная», и Феликс Йейн «Now is a good time to be». И, конечно же, Феррари прямо сейчас, Джеймс Хайп, для нашего скоростного воскресенья. Делай громче и настраивайся на классное настроение.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 13. Сегодня днем плюс 15 и небольшой дождь. Завтра днем также ожидаем небольшой дождь и плюс 16 градусов.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Шакира и Барнабай «Дай-дай». Вот такой новый трек. Потанцуем уже через полторы минуты.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
2: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
4: Знали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 12-14 часов. Ну а что, счастливые часов не наблюдают. У нас с вами воскресенье, 13 сентября. Мы с вами неспешно врываемся в этот день. И самое прикольное, что мы с вами еще молоды. Вспомните, в каком году вы родились.

что в переводе означает «сумасшедший мир». И действительно, иногда местами так мир сходит с ума, потому что люди, которые родились в 96-м году, уже в шутку называют себя пенсионерами. И целый тренд на вещи сейчас вышел, вот буквально вирусится в соцсетях, как один бренд создал пока еще только свитшот с надписью «пенсионер», и там написано «since 96-й год». Сами понимаете, да, считайте, в каком году кто родился, кто там уже когда вышел на пенсию. Ну, в общем, подхватываем тренды. А что, ничего плохого. Воскресенье, мне кажется, прекрасный такой стиль жизни. Ну, а мы, конечно же, как всегда, поддержим любимой музыкой, неважно, активную или с удовольствием пассивной сегодня. «Градусы», «Кима Саундс» и «One Republic». Все это прямо по курсу. Делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Тайм Импала и Дженни Дракула. Ловите уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А.

0: Радио «Красная армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня специальный выпуск Афиши. Говорим только про ТНФ. Разбираемся, какие события городского пространства открыты для всех и куда можно попасть с уровнем визитор. Все площадки находятся у Тюменского технопарка на Республике 142. Понедельник городское пространство ТНФ откроется в Тюменском технопарке. С 10 утра будет работать выставка цифрового искусства «Энергия перемен. Цифра как новая реальность». Пространство, где искусство встречается с алгоритмами. В 11:30 состоится разговор о Тюмени будущего, а в 13:30 начнется открытие форума с уникальным роботом Гариком, артистом, дирижером, танцовщиком. 0+. Во вторник в креатив-хабе ТНФ в 10 утра нам представят программу «Родные города», а в 14:00 на форуме будут говорить об иммерсивных технологиях. В 16:00 начнется презентация тюменского косторезного промысла в программе «Знакомство с изделиями современных мастеров и их учителей». 0+. И обязательно планируем 15 сентября с 18:30 на уличной экспозиции ТНФ у Тюменского технопарка выступит группа «Танцы минус». Концерт доступен участникам с уровня «Визитор». Регистрация в личном кабинете ТНФ 16+. В среду в городском пространстве ТНФ с 10 утра начнется муссходка, а в 17:00 разговор об адаптивности бизнеса. В интерактивной зоне «Просто о нефти» можно изучить керн и нефть под УФ-светом, собрать пазл «Нефтепровод» и пройти викторину. Доступ свободный. 0+. На площадке музея «Просто о нефти» в среду пройдут соревнования по робототехнике «Кибердром». Мы увидим, как 16 команд, 80 школьников Тюменской области в возрасте от 10 до 14 лет вживую управляют беспилотными летательными и подводными аппаратами, решая задачи на основе реальных производственных сценариев топливно-энергетического комплекса. Это возможность увидеть, как будущие инженеры уже сегодня пробуют себя в профессии, которая двигает экономику региона. 0+. В четверг в 10 утра нам расскажут, как маскоты и арт-тои становятся статусными подарками. В 14:00 начнется акустическое караоке «Муссходки». Городское пространство и уличная экспозиция открыты для всех. 0+. Для мероприятий городского пространства отдельный билет не нужен, вход свободный. Чтобы оформить уровень «Визитор» и попасть на доступные участникам событий, в том числе на концерт «Танцы минус», надо зарегистрироваться через личный кабинет на официальном сайте ТНФ. Там же проверяйте возможные изменения программы. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ваня Дмитриенко и его хит «Недоступно».
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где
1: и ты. И голос вот так еще развивается назад. Послушаем через пару минут.
3: Реклама.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
7: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
8: Всем большой привет! Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилинс». Так что до встречи в эфире, удачи!
3: Плюс вайб
0: на Красной Армии.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 568182. 568182. ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

очень жизнеутверждающая история. Take Me Back от Кайко и Max MC Noun. Ну и еще больше таких треков смело можно брать у нас на сайте radarmi.fm. Заходите, особенно в раздел новинки или в раздел выборка. Смотрите, что сейчас самое популярное, самое завирусившееся. Забирайте себе и, конечно же, используйте во всех историях вашей жизни. Ну и, конечно, впереди у нас не менее годные истории, годные треки. Джек Харлоу, Loving on Me, прямо сейчас. Далее Пидук, губы целуют. В общем, такая красота ждет нас для приятного воскресенья.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Леони и Кальюм Скотт «Stay». Ну, очень милая воздушная вещица. Послушаем через пару минут.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Мани, Кэллиум Скотт. Вот на такой уютной ноте к нам забегает Сергей Белявский. Сергей, привет.
1: Да, привет.
0: Ну, как там на улице вообще, расскажи, холодно?
1: Ну, слушай, я на машине, мне тепло.
0: Вот она, та самая ключевая фраза. А то заходит такой в худи и говорит, мне в худи нормально.
1: Нормально было,
0: я говорю,
1: да.
0: А мне в кожаной куртке норм.
1: Не, ну, слушай, я и с собакой гулял сегодня. Вообще терпимо в кофте было.
0: Да?
1: Ну, может, мне просто как-то жарко.
0: Да,
1: дома.
0: У нас с тобой разный, видимо, да, термометр возможно. Там внутри расположен. Но, надеюсь, твой термометр всех сегодня тоже согреет.
1: Да, я немного, кстати, чуть позже расскажу про зиму, какая она будет в России.
0: Ой, это прекрасно, мы уже в предвкушении. Поэтому залетаем в следующий час и ждем от тебя хороших новостей.
1: Обязательно.
0: Все, пока.
1: Пока.
2: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 3 часа. Ну что ж, уикенд у нас продолжается, и мы продолжаем отдыхать под классную музыку. Впереди Toxis, Dora, Знак, и уже сейчас появится Joel Corey, Whisper.

Очень классная история, знак от Токсиса и Доры на Красной Армии только что. Очень приятная пластинка. Ну, а еще из приятного. Зима в России будет аномально теплой. Синоптики прогнозируют температуру на 3-4 градуса выше климатической нормы. По прогнозам, сильнее всего потепление почувствуют жители Центральной России и юга страны в феврале. Причиной называют влияние климатического явления Эль-Ниньо. Не знаю, что такое за явление, но новость о том, что зима будет теплой, мне очень даже нравится. А еще нравится, что впереди у нас много качественного саунда, ну и еще выходной, поэтому отдыхаем, расслабляемся, наслаждаемся качественным звуком. Впереди Costa La Costa, Cherry Lady, и уже сейчас Ali, AJ, Potential Breakup. В Тюмени 15 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного дня.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу «Манхэттен». Это Карлита и Софи Такер. Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
10: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
12: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30%. На квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 16 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек под названием «Ты не бойся ночи», Эндра. Буквально через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
0: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
8: Правда? Мы ж только пришли.
7: Мама, давай завтра еще придем.
9: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
10: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
11: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Артемас с крутой темой «I like the way you kiss me». Очень приятное звучание. Ну и самое приятное звучание может оказаться у тебя дома. Для этого нужно лишь сказать: «Алиса или Маруся, включи радио «Красная армия». И крутые треки точно заиграют. Да, кстати, далее перейдем к ним. «Self-Aware» на подходе, это «Temper City». И уже сейчас появится «Филат» в КРССТ, «Там, где рассвет». В Тюмени 15 часов 45 минут. Всем отличного дня.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 16 градусов, местами дождь. Завтра днем также до 16 тепла и возможны осадки, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Давай на самый верх» Зиверт, Эвер и Директориалс.
3: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
1: Эта история прозвучит полностью через 2.5 минуты.
0: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
4: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
0: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
4: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
0: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
4: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС, Бортилинь, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
5: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.ru. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.ру. 18+.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
8: И слушай новые треки.
0: Вступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Вступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
0: Вступай!
8: vk.com/redarmyfm. Вайп! Вайп! Плюс вайп!
0: На Красной Армии.
9: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
8: Плюс вайп.
0: На Красной Армии.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 7:04. Ну что ж, а мы продолжаем отдыхать, продолжаем расслабляться, и все это под аккомпанемент качественного саунда. Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар на подходе, и прямо сейчас Бибер Экс и Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс.

Ну а если хочешь знать, какие новинки сейчас есть на Красной Армии, для этого можно просто подписаться на нашу группу во ВКонтакте, радио Красная Армия. Именно там делимся ими с тобой. Ну и не только музыкой, конечно же, еще и новостями. В общем, подписывайся, не пропускай ничего. И далее точно не пропускай крутую историю, которую, возможно, мы уже позабыли. Братья Гримм, Ресницын, подходе. И прямо сейчас Кацай с треком Animal. В Тюмени 16 часов 10 минут. Всем отличного настроения.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Джонни Федука «Лето». Полностью послушаем этот трек через 2.5 минуты.
2: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Сегодня специальный выпуск Афиши. Говорим только про ТНФ. Разбираемся, какие события городского пространства открыты для всех и куда можно попасть с уровнем визитор. Все площадки находятся у Тюменского технопарка на Республике 142. В понедельник городское пространство ТНФ

0: с алгоритмами. В 11:30 состоится разговор о Тюмени будущего, а в 13:30 начнется открытие форума с уникальным роботом Гариком, артистом, дирижером, танцовщиком. 0+. Во вторник в креатив-хабе ТНФ в 10 утра нам представят программу «Родные города», а в 14:00 на форуме будут говорить об иммерсивных технологиях. В 16:00 начнется презентация тюменского косторезного промысла в программе «Знакомство с изделиями современных мастеров и их учителей». 0+. И обязательно планируем 15 сентября с 18:30 на уличной экспозиции ТНФ у Тюменского технопарка выступит группа «Танцы минус». Концерт доступен участникам с уровня «Визитор». Регистрация в личном кабинете ТНФ 16+. В среду в городском пространстве ТНФ с 10 утра начнется муссходка, а в 17:00 разговор об адаптивности бизнеса. В интерактивной зоне «Просто о нефти» можно изучить керн и нефть под УФ-светом, собрать пазл «Нефтепровод» и пройти викторину. Доступ свободный. 0+. На площадке музея «Просто о нефти» в среду пройдут соревнования по робототехнике «Кибердром». Мы увидим, как 16 команд, 80 школьников Тюменской области в возрасте от 10 до 14 лет вживую управляют беспилотными летательными и подводными аппаратами, решая задачи на основе реальных производственных сценариев топливно-энергетического комплекса. Это возможность увидеть, как будущие инженеры уже сегодня пробуют себя в профессии, которая двигает экономику региона. 0+. В четверг в 10 утра нам расскажут, как маскоты и арт-тои становятся статусными подарками. В 14:00 начнется акустическое караоке «Муссходки». Городское пространство и уличная экспозиция открыты для всех. 0+. Для мероприятий городского пространства отдельный билет не нужен, вход свободный. Чтобы оформить уровень «Визитор» и попасть на доступные участникам событий, в том числе на концерт «Танцы минус», надо зарегистрироваться через личный кабинет на официальном сайте ТНФ. Там же проверяйте возможные изменения программы. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю послушать историю Партенопа. Это Мерк и Кремонт. Ровно через 2 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
5: 18+.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 568182. 568182.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
13: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
14: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

Армия «Градусы» на ресницах. Да, конечно, хочется в выходные, чтобы время действительно замедлилось. Но, тем не менее, завтра все-таки рабочий день. И провести его рекомендую, точнее, начать в компании утреннего шоу «Рэп». Саша Самойлов и Яна Кушнир будут здесь, как штык, с 7 до 10. Подключайся обязательно, насладись теплой и уютной компанией. Как и далее мы этим будем заниматься. Потому что впереди Джакон, Киллиана, «Рефлекс», «Потому что не было тебя». И прямо сейчас «Fastboy» Music Sounds. В Тюмени 16 часов 43 минуты. Всем хорошего вечера.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Пять вечера в Тюмени.

на Красной Армии только что Def с крутой вещицей In The Dark. Ну а я хотел бы напомнить, что у нас есть мобильное приложение, и тебе не обязательно находиться дома или в машине, или на работе, чтобы наслаждаться качественным саундом. Для этого нужно лишь смартфон и скачать приложение Радио Красной Армии.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: встретим Мадонну, Кайли Минок, Love Sensation. Это и многое другое здесь, на Красной Армии, уже через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Захватывай!

0: 50.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Доллар». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы достойны лучшего. В Сибирь Оптике. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
6: На Красной Армии.
7: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
5: Плюс вайб
6: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 14 градусов. Местами небольшой дождь. Завтра днем также ожидаются осадки и до 16 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит новинка Моны «Мама». Менее чем через 2 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
12: Захавай!

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 14 градусов. Местами небольшой дождь. Завтра днем также ожидаются осадки и до 16 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутая новинка Шакиры, Burn Boy, Die Die. Менее чем через 2 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
1: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ 2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 6 вечера.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Лидера Красной Армии только что Акмаль, его пластинка «Любовная». Если, кстати, она тебе зашла, то рекомендую зайти и на наш сайт radarmy.fm. Всегда там тебе рады, чтобы проголосовать.

0: не замечал. В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу».
1: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
2: «Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим».
3: «Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться».
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
4: 18+. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

I'm sexy and I know it. На Красной Армии LMFAO с пластинкой Sexy and I Know It. Такая вот яркая история из прошлого. Ну и немного заглянем в будущее. Чем же заняться завтра утром? Ну, во-первых, придется вставать на работу. Ну, а во-вторых, вставать будет проще в компании Саши и Яны. Присоединяйся к утреннему шоу Red. С 7 до 10 ребята будут уже здесь в студии. Веселить тебя, радовать, раскачивать твой день. Ну и кроме того, если будешь чуть активнее, то сможешь получить прикольный подарок. Все это специально для тебя по будням с 7 до 10. Ну а сегодня у нас впереди Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. И прямо сейчас появится AV, Meet Me in the Dark. В Тюмени 18 часов и 45 минут. Всем прикольного вечера.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вайб на Красной Армии.
0: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилинс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
4: Плюс вайб
5: на Красной Армии. Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
5: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тебе не 7 часов. И мы, конечно же, продолжаем расслабляться в компании любимых треков. Далее для тебя Holy Flame, Iowa Dose, Love You. И уже сейчас появится Федук с темой «Губы целуют».

Это такой небольшой перерыв в твоем рабочем, который рекомендую сделать с 12 до часу, чтобы не только насладиться музыкой, но еще и подарками. Все это по будням специально для тебя с 12 до часу. Не пропускай. Далее также не пропускай пластинку Single Lady. Это DJ Лайла и Алиса. И уже сейчас появится Бауэр с темой Calling Out For You. В Тюмени 19 часов и 8 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит тема «Whisper» от Джоэла Кори. Всего через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Захавейл, мы едем в автомат!

0: 50.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плана квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем также вероятны осадки и до 16 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Энзера с пластинкой «Ты не бойся ночи».

0: Реклама.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Третьим другой дуэт Саша Самойлов и Яна Кушнир появится с 7. Будут они до 10 часов раскачивать твой день, ставить самую крутую музыку и, конечно же, дарить подарки. Так что присоединяйся, начни утро легко, позитивно. А мы продолжим вечер также. Впереди у нас Мод in the Club и прямо сейчас Роб Томас Lonely No More. В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем также вероятны осадки и до 16 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим пластинку «Грейсленд» от «Yearbox». Это классная история, прозвучит на Красной Армии менее чем через 2 минуты.
0: Реклама.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Вару. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
6: 18+.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 8 вечера в Тюмени. Итак, выходной у нас подходит к концу, ну а классная музыка продолжается. Впереди Jonas Blue Girl и уже сейчас аутентичная история Манхэттен. Карлита, Софи Такер.

армии Jonas Blue с треком Girl. Ну а завтра рекомендую в 12 часов включить Красную армию, сделать посредине рабочего небольшой перерыв и насладиться качественным звуком. Ну и, конечно же, немного поиграть, чтобы получить крутые подарки. Все это по будням в программе Plus Vibe. Обязательно присоединяйся, не пропускай с 12 до часу. Далее тоже не пропустим ATB Topic A7S Your Love. И прямо сейчас появится новинка «Давай на самый верх» Zivert Ever и Directorials. В Тюмени 20 часов 11 минут. Всем отличного вечера!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас ждет звонкий, его история невероятна.
2: Вопрос без ответа. Как скучно я живу.
1: Менее чем через 2 минуты.
3: Реклама.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мэри Гус, вещицы настоящие. Послушаем полностью уже через 2 минуты с небольшим.
2: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Далее будет много хорошего саунда, так что оставайся с нами. Ну и чтобы оставаться полностью с нами, рекомендую подписаться на нашу группу во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Не пропускай ничего важного, интересного и полезного. Всем будем делиться с тобой. Далее будем делиться, конечно же, музыкой. Так что оставайся здесь. Меня же зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 21 час.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 22 часа.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 23 часа.

не украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог. Спасибо, а теперь проваливай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная армия.
1: Под мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?